木温吗？啊，这么温的啊！哎呀，乐呀！不可思议！多谢！哎呀，那个美女，那把我们给吃多些，给整多几个胡桃给吃吧，够那把个桃。Apa kata orang itu diolokku, skotin, aku joknis minum, wangan sekolahin anak pak, ayah kalau ni mumi ayah kalau ni kucing ayah khamat ni mana apa, skotin, tapi kena mau nangucel, ngajar tempat kopiu kuyut.Я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь, я хэн кинь